доме на той забай. Забай дигле он анги, лиги дес на кса ёбга деф. Лиги дам дигле дора деп мой деф лен, халки гима жичи туба. Это не альтерика, амди Мустафа.

подогреть энергет, где мать пачку я и сама, блядем он на випу сараза. Мам чели не подпачку, хуяй, хуяй, ты дяг, гриден, как я, бать, им босу, пинги мама и сана, лев, я, кавай, мам, пачку, винту, я, буде, бусу, халапе, файна. Buna sabay da el sarnar, intenan de aladunan.